0: Спонсор шоу – застройщик «Зодчий». Жилой квартал «Листопад».
1: 7 часов и 4 минуты в Тюмени, ну, практически 4. Всем доброе утро, здравствуйте, добро пожаловать, Красная Армия и шоу «Летние каникулы» начинают свою работу в голосовом формате, но в том плане, что тут теперь появился ведущий. Здравствуйте, доброго утра. Ну что, чем с вами поделиться в самом начале этого дня? Да, какая-то такая, я не знаю, как у вас, но у меня немножко тревожная ночь была сегодня. Я впервые за несколько месяцев вновь повидался со своим давним приятелем под названием «Сонный паралич». Заглянул ко мне сегодня посреди ночи. Да, было такое, конечно, если честно, состояние. Вот это вот все. Но я, если честно, уже привык. Мы вполне себе в нормальных дружеских отношениях. Надеюсь, что на долгое время он меня теперь покинул и не придет ко мне в ближайшем будущем. 7.04 уже в Тюмени. Еще раз всем доброго утра. Давайте-ка глянем, как у нас там погодные дела, что нам сулит Яндекс.Погода на сегодня. Днем до плюс 25. Вообще, вроде бы, как ясный день должен быть. Дождя нету, уже хорошо. Я думаю, мы в Тюмени этому радуемся вообще вполне себе прилично. Так, что мы с вами в этом часе будем делать? Здесь мы с 7 до 8, как правило, будем наслаждаться музыкой. Гороскоп, новости нас с вами ожидают. И, ну, я думаю, парочка интересных новостей тоже в обязательном порядке здесь мною рассказаны будет. Пока же, наверняка, как вы услышали и заметили на этой неделе, наши друзья, застройщик «Зодчий», жилой квартал «Листопад» разыгрывают подарки, Bluetooth-колонки и пауэрбанки. И с 9 до 10 часов у вас есть возможность получить в подарок сегодня как раз таки Bluetooth-колонку. Что для этого нужно делать? Заходите к ним в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn, либо на их сайт listopad72.ru и смотрите всю информацию про жилой квартал «Листопад». Потому что на основе именно этой информации будет задан мной вопрос как раз таки с 9 до 10. Но это чуть позднее нас ожидает такая перспектива. Пока же предлагаю продолжить далее слушать музыку. Вспомним хит от Джесси Джей и B.O.B. Price Tag прямо сейчас.
0: Каждая семья мечтает о своем доме. Теплом, безопасном, экологичном. Именно таким будет ваш дом в жилом квартале «Листопад» от «Зодчего». Мы строим из кирпича, как строили наши деды, но с современными технологиями. Это не просто стены. Это защита от шума, холода и городской суеты. Позвоните сейчас. Поможем выбрать квартиру мечты. 61-10-20 или listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСР «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

7-10 Тюмени. Я перед тем, как рассказать вам одну какую-то забавную новость, знаете, о чем подумал? Я думаю, так, надо же, наверное, и локальных каких-то новостей добавить. И думаю, что-то я вчера вечером на что-то обратил сильно внимание. Так вот, новости Тюмени, комаров дофига прям вообще очень сильно. Что-то вечером они прям активничают, их стало очень и очень много. Вчера достаточно поздновато, ну, где-то в районе, наверное, часов 10, может быть, вот так вот, половина 11 возвращался домой с работы, и вот, ну, и комаров прям очень много. Я вновь вот это вот, мне даже флешбэкнулся июнь, или начало июня плюс-минус, когда, помните, вот это нашествие комариное было. Итак, ладно, от локальных новостей к новостям забавным. В сети вспомнили необычный случай, историю, как в 2021 году в Турции некий пропавший пьяный мужчина несколько часов помогал поисковой группе искать самого себя. После того, как 50-летний Бейхан Мутлу из провинции Бурса выпивал с друзьями вечером, он ушел в лес и не вернулся домой. На следующее утро он наткнулся на поисковую группу, которую подняли по тревоге его родственники и решили помочь, и решил помочь искать им этого самого, в кавычках, пропавшего человека. Во-первых, до чего кинематографичная ситуация, да? Но это же вот можно, мне кажется, ну не знаю, в духе Леонида Гайдая вообще комедию снять, если бы это было все в Советском Союзе. А так вообще мне кажется, что точно ли там Бейхан Мутлу? Или может это какой-нибудь Борис Мутлов был все-таки?

0: for You называется хит, который мы с вами прямо сейчас завершаем слушать. 7.17 в Тюмени. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Впереди что нас с вами ожидает? Впереди много музыки. Помимо этого еще будет и гороскоп. Узнаем, что же там интересного для нас приготовили звезды на сегодня, на 5 августа. И как, кстати, ничего себе, я что, в днях недели потерялся? Среда сегодня. Да, что на эту среду нам приготовили звезды? Помимо этого новости, но еще крутой хит нас ожидает впереди, в ближайшем самом будущем. Это Temper City Self-Aware. Оставайтесь поблизости, никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Только до 30 августа в Тюменском цирке. Гастроли нового невероятного шоу.
5: Гиадзе, вещанная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
10: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
11: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
12: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
13: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: На Красной Армии новости в студии Виталий Иванов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. Трасса Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью станет четырехполосной предстоящей осенью. Благодаря этому время в пути между городами сократится почти в два раза, сообщает Федеральное дорожное агентство «Росавтодор». Ранее в этом году на трассе открыли обход Богдановича. Обновленная трасса станет продолжением магистрали «Восток» и обеспечит бесшовный проезд от Москвы до Тюмени. Пятый межконтинентальный чайный фестиваль «Сибирский ананас» пройдет в Заводоуковске 29 августа. Участие в нем примут гости из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Китая, Колумбии, Египта и других стран Африки. В программе фестиваля гастрономическая экспозиция с традициями кухонь разных народов, концерт с участием Ассоциации иностранных студентов Тюмени, выставка-ярмарка мастеров с уникальными авторскими изделиями. Название фестиваля отсылает к 19 веку, когда купцы Колмаковы выращивали ананасы в местных оранжереях. В Тюмени до 10 августа закрыт для транспорта перекресток улиц Максима Горького и Фабричной. Это связано с реконструкцией участка тепловой сети, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Водители просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут. Объехать закрытый участок можно по улицам Холодильной, Мельничной и Республики. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Ну что, давайте посмотрим, что за гороскоп на сегодня, на 5 августа. Итак, Овны, сегодня Овнам нужна группа поддержки, и только благодаря ей вы сможете добиться тех высот, на которые рассчитывали. Сейчас вы хотите повести за собой людей, стать лидером, но прежде стоит понять, правильной ли дорогой двигаетесь вы сами. Тельцы, сегодня к тельцам будут тянуться как люди, так и крутые предложения. Не отворачивайтесь ни от первых, ни от вторых. Это принесет вам пользу. Близнецы. Близнецам сегодня может круто повезти в деньгах. Они могут прийти к вам неожиданно. Но не стоит рассчитывать на большую сумму. Она может быть маленькой, но очень приятной. Раки. Ракам сегодня нужно говорить откровенно, высказывать свое мнение. Поделившись кем-то своими мыслями, вы станете чувствовать себя куда лучше. Львы. Львы сегодня будут притягивать к себе людей. Сейчас вы настолько обаятельны, что все захотят с вами подружиться. Девы. Девы сегодня будут чувствовать любовь и нежность. Поделитесь в ответ с близкими тем же. Укрепите ваши отношения. Проблемы могут возникнуть в деловых переговорах. Вас не будут понимать от слова совсем. Весы. Весам сегодня стоит поговорить с тем, кто смыслит в жизни больше. Этот человек обязательно разъяснит происходящее и даст рабочие советы. В такое непростое время держать себя в руках и поддаваться панике не стоит. Скорпионы. Сегодня скорпионам будут давать полезные советы и в карьере, и в личной жизни внутренний голос. Так что прибавьте его на максимум. В работе стоит учитывать чужие мнения, они не будут лишены смысла. Стрельцы. Сегодня стрельцам будет легко добиться компромисса, расставить все точки над «и», воспользуйтесь возможностью и помиритесь с близкими. Козероги. Козерогам сегодня поможет завести нужные связи и наметить общие планы, активность и инициативность. Главное — двигаться не спеша, продумывая каждый свой шаг. Водолеи. Сегодня водолеям стоит быть ближе к людям и не закрываться в своей раковине. Тем более у вас есть дар понимать полуслова и переманивать на свою сторону даже самых твердолобых. И, наконец, рыбы. Рыбам сегодня стоит больше времени проводить со своими близкими и любимыми. Сейчас им как никогда нужна ваша поддержка. Да и вы услышите правильные слова, которые помогут избавиться вам от тревожности.
2: Строительная компания «Зодчий» строит из кирпича уже 28 лет. За эти годы мы возвели тысячи квадратных метров жилья и ни одного дома из дешевых материалов. ЖК «Листопад» – продолжение нашей традиции. Стены 72 сантиметра. Только природное сырье. Полный контроль качества. Мы даем гарантию, которую подтверждаем временем. Узнайте условия покупки. Они вас приятно удивят. Сайт listopad72.ru. Телефон 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: Хит, гремевший свои лучшие времена в прошедшей зимой. Это Disco Line Сантинашей, No Brook Boys называется. Он 7.35 в Тюмени. Мы двигаемся далее, впереди в летних каникулах. Еще парочка интересных локальных новостей и кое-какое приятное напоминание о том, что нас ждет сегодня в шоу «Летние каникулы» с 9 до 10. Ничего не пропусти. Ваня Дмитриенко также на подходе с хитом «Недоступно».
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 20 градусов, на улице ясно, днем до плюс 24, вечером плюс 21, ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
6: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
7: Секвойя парк, веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
9: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
10: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
11: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Ой, если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: О том, что расскажу парочку локальных новостей, а еще расскажу вам о том, что сегодня точно стоит делать, чтобы получить приятный подарок от застройщика Зочи, авторов жилого квартала «Листопад», с 9 до 10 в шоу «Летние каникулы». Давайте начнем вот с чего. Я тут заглянул на сайт администрации Тюмени и нашел, что, оказывается, предстоит нам День физкультурников в Тюмени. Да, и состоится яркое событие «Спортфест 440». В этом году мероприятие придет на различных городских локациях: Комарова парк, стадион спортивного комплекса «Строймаш», легкоатлетический манеж, спортивная школа номер 3 и другие. Начнется праздник 7 августа с 16:00 с награждением лучших работников спортивной отрасли в честь Дня физкультурников в администрации города. Ну и с 8:30 утра 8 августа в субботу начнутся различные спортивные мероприятия. Так что, если вы достаточно близки к спорту тюменскому, а, как известно, тюменский спорт — это что? Это отвага мужества, то, конечно же, присоединяйтесь на разных различных площадках. Всю подробную программу можно найти на сайте администрации Тюмени. Что еще? Там же, кстати говоря, нашел полезную историю о том, что сегодня, 5 августа, возможно отключение светофоров. Вот, например, с 9 утра до 6 вечера возможно отключение на пересечении Пролетарской и Льва Толстого. Это вроде бы как достаточно такой загруженный перекресток, так что, если что, имейте в виду, что какие-нибудь затруднения могут быть. И с 9 утра до 5 вечера, знаете, где-то вот на 50 лет в ЛКСМ тоже будет достаточно много отключений, значит, в районе автобазы, на пересечении Холодильной и пересечении в районе ТЦ «Премьер». Тоже могут быть также на Холодильной в районе дома номер 85, на Холодильной Малыдина, Холодильной в районе школы номер 5, Щербакова и Дружбы и Дамбовской в районе остановки «Элеватор». Вот могут отключаться там светофоры. Это что касается таких важных, полезных локальных новостей. Ну а теперь о том, что вас ждет с 9 до 10 здесь в шоу «Летние каникулы». Напомню, мы на этой неделе от застройщика Зочи, создателей жилого квартала «Листопад», который находится по Московскому тракту в поселке Московский, как мы уже успели выяснить, и это жилой квартал, включающий в себя 4 дома. Так вот, мы от этих людей, от этого застройщика будем разыгрывать подарки, продолжим разыгрывать их. На этой неделе это пауэрбанки и Bluetooth-колонки. Вот сегодня можно Bluetooth-колонку получить. Каким образом? Заходите к ним на сайт listopad72.ru или в группу во Вконтакте vk.ru/listopad72tmn и смотрите всю подробную информацию про жилой квартал «Листопад». Это вам поможет победить в нашей игре с 9 до 10. Ну а пока предлагаю и далее слушать музыку. Впереди Gayz & Brothers, но перед этим Жу Фейдед.
1: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал «Листопад» от застройщика «Зодчий» — это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат и тишину. Долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61-10-20 или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: двигать бедрами, особенно какую-нибудь пятницу или субботу, или любой другой летний погожий денек. Что же, 7.50 и мини, двигаемся далее. Впереди Баста и моя Мишель.
1: Прогноз погоды.
0: Пока напомню, что в Тюмени плюс 19 градусов, на улице ясно, днем сегодня плюс 25 облачно, вечером плюс 21 и малооблачно.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. «Марциальмед.ру», Тюмень.
3: Марциаль.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
7: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
6: А другие?
7: А другие? Ждут доставку.
8: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
9: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
10: Купил и отдыхай спокойно.
11: Тимофея Чаркова, 60.
12: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо заказывайте через приложение прямо на месте.
13: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
12: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
13: Додо.
14: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
15: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
16: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
17: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
18: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
19: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

8 утра в Тюмени. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Всем еще раз привет. Мы открываем час номер два. В нем много всего интересного. Все подробности после. Мари Краймбрери. Ты помнишь?

0: час утреннего шоу «Летние каникулы», и в нем нас, в общем-то, ожидает с вами, помимо музыки, еще пара приятных бонусов. Один из них — это возможность выиграть сертификат на 1500 рублей в мастерскую «Мясо Согласия». Что нужно будет делать? Мы здесь будем с вами прожаривать звезд России, каких-то известных российских исполнителей, исполнительниц, и ваша задача догадаться, о ком идет речь. Ну и, в общем-то, первым дозвониться в студию к нам и назвать, кто же это. Вот. Помимо этого, также нас с вами ожидают гороскопы, новости. Ну и не лишним будет напомнить, что с 9 до 10 мы здесь в шоу «Летние каникулы» разыграем подарок — стильную Bluetooth-колонку от застройщика «Зочи», создателей жилого квартала «Листопад». Что для этого нужно сделать? Чтобы повысить максимально шансы на успех в этой игре, нужно зайти к ним на сайт listopad72.ru или в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn и посмотреть всю подробную информацию о жилом квартале «Листопад», потому что именно на основе этой самой информации будет задан мой вопрос. Вот плюс-минус планы у нас такие. Пока же отправляемся далее. Вместе с нами уже буквально через пару мгновений Леди Гага и Даучи «Runway».
1: Строительная компания «Зодчи» строит из кирпича уже 28 лет. За эти годы мы возвели тысячи квадратных метров жилья и ни одного дома из дешевых материалов. ЖК «Листопад» — продолжение нашей традиции. Стены 72 сантиметра, только природное сырье, полный контроль качества. Мы даем гарантию, которую подтверждаем временем. Узнайте условия покупки. Они вас приятно удивят. Сайт listopad72.ru. Телефон 611020. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчи». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

какие новости есть за последние сутки, что там интересного в сети обсуждается. И вот какая интересная статистика подъехала к нам. Честно говоря, меня она сильно ужаснула, потому что, ну, я прям начал переживать, в том числе и за себя. Если человек сидит в телефоне по 4 часа в день, то теряет 10 лет жизни, посчитали эксперты. Эксперты говорят, что зависимость от листания ленты в соцсетях негативно влияет на уровень счастья, ментальное здоровье, атмосферу в семье, учебу и карьеру. Ежедневное экранное время на уровне 8 часов отнимает почти 22 года жизни. Это треть всей жизни, если человек доживает до 80 лет. Самое время отложить телефон, начать восстанавливать режим. Я не знаю, меня это вот прям реально в шок повергло. Не то чтобы я прям сильно залипаю в телефон, надо посмотреть свое экранное время, но мне кажется, это прям, ну-ка, 8 часов отнимает почти 22 года жизни. Вот это да. Ничего себе. Еще одна интересная новость, связанная теперь уже с нашим рабочим процессом. В России приняли ГОСТ по уважительному отношению к сотрудникам. Он вступит в силу с 1 февраля 2027 года. По уважительному отношению к сотрудникам. Вот так надо это говорить. По новому стандарту работяг нужно мотивировать и поддерживать, а не давить на них. Чаще общаться с ними, нормально объяснять задачи, давать обратную связь и поощрять инициативу. Также рекомендуют избегать буллинга, переработок и непредсказуемого графика работы. А теперь попробуйте-ка соблюсти все эти нормы ГОСТа на каких-нибудь, не знаю, СТОшках, где там еще, в строительных бригадах, может быть, в профессиональной армии и так далее. Интересно будет посмотреть, как там будут нормально объяснять задачи, давать обратную связь и поощрять инициативу. А еще как там получится избегать буллинга, переработок и непредсказуемого графика работы.

0: Тима Белорусских только что, трек, который называется «Мысли». Нравится мне, что камбэк совершил этот паренек и вновь возвращается потихонечку и возникает у всех на слуху. Я думаю, что недалек тот момент, когда и начнет гастролировать снова Тима. Будем ждать в Тюмени. 8.19, точное тюменское. Продолжаем далее. Впереди нас с вами ожидает гороскоп, новости, но чуть позднее возможность выиграть сертификат на 1500 рублей, мастерскую «Мясо Согласия». Ничего не пропустите.
1: Реклама.
2: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. Госпитализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте наш.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити-Молл», картинг-центр Life Drive. 66 25.

0: 50.
1: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
2: ОСЗП Совзучий. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис замена масла.рф. 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Вот и новости на Красной Армии. В студии с нами Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. В Тюмени и Тюменском округе продолжается защита населенных пунктов от паводка. Обстановку круглосуточно мониторят сотрудники МЧС России по Тюменской области. Как сообщает инфоцентр правительства региона, специалисты патрулируют гидротехнические сооружения и временные земляные насыпи. Применяется беспилотная авиация. Для откачки воды спасатели используют насосные станции. Сотрудники ТАСЭР помогают жителям выбраться из опасных районов, вывести вещи и домашних животных. За порядком на подтопленных территориях, откуда эвакуированы жители, следят правоохранительные органы. В Тюмени развязку на Червишевском тракте полностью запустят до 1 сентября. Сейчас открыто движение по 4 съездам из 7, рассказали в Главном управлении строительства региона. Дорога также включает в себя путепровод и разворотную петлю. Напомню, в прошлом году открыли движение по 2 развязкам на Московском и Червишевском трактах. Однако полностью эти дороги введут в этом году. 12 августа пройдет солнечное затмение, которое затронет в том числе и территорию России. Об этом сообщает РИА Новости. Астрономическое явление начнется около 8 вечера на полуострове Таймыр, где Луна полностью закроет Солнце. После этого тень спутника Земли пройдет через Северный полюс, Гренландию, Исландию и достигнет Испании, где наступит полная фаза затмения. В России получится наблюдать только частичное затмение. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня, на 5 августа, Овны. Сегодня вам нужна группа поддержки. Только благодаря ей вы добьетесь тех высот, на которые рассчитывали. Сейчас вы хотите повести за собой людей, стать лидером, но прежде стоит понять, правильной ли дорогой двигаетесь вы сами. Тельцы, сегодня к тельцам будут тянуться как люди, так и крутые предложения. Не отворачивайтесь ни от первых, ни от вторых. Это принесет вам пользу. Близнецы, сегодня близнецам может круто повести в деньгах. Они могут прийти к вам неожиданно, но не стоит рассчитывать на большую сумму. Она может быть маленькой, но очень приятной. Раки. Сегодня ракам нужно говорить откровенно, высказывать свое мнение. Поделившись с кем-то своими мыслями, вы станете чувствовать себя куда лучше. Львы. Сегодня львы будут притягивать к себе людей. Сейчас вы настолько обаятельны, что все захотят с вами подружиться. Пользуйтесь этим, знакомясь с авторитетными людьми. Девы. Сегодня девы будут чувствовать любовь и нежность. Поделитесь в ответ с близкими тем же, укрепите ваши отношения. Весы. Сегодня весам стоит поговорить с тем, кто смыслит жизни больше. Этот человек обязательно разъяснит происходящее и даст рабочие советы. Скорпионы. Сегодня скорпионам будет давать полезные советы и в карьере, и в личной жизни внутренний голос, так что прибавьте его на максимум. Стрельцы. Сегодня стрельцам будет легко добиться компромисса, расставить все точки над «и», воспользуйтесь возможностью и помиритесь с близкими. Козероги. Сегодня козерогам поможет завести нужные связи и наметить общие планы, активность и инициативность. Главное — двигаться не спеша, продумывая каждый свой шаг. Водолеи. Сегодня водолеям стоит быть ближе к людям, а не закрываться в своей раковине, тем более у вас есть дар понимать с полуслова и переманивать на свою сторону даже самых твердолобых. И рыбы. Сегодня рыбам стоит больше времени проводить со своими близкими и любимыми. Сейчас им как никогда нужна ваша поддержка и помощь.
2: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал «Листопад» от застройщика «Зодчий» – это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат и тишину. Долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61 10 20 или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте

0: 5, точное тюменское, и мы приступаем к моменту, когда разыграем сертификат на 1500 рублей мастерскую «Мясо Согласия». Каким образом мы это сделаем, спросите меня вы? А очень все просто, сыграем в игру под названием «Прожарка», игра, в которой прожарим кого-то из известных российских исполнителей, исполнительниц, и если ты догадаешься, о ком речь, то тогда сертификат становится твоим. Чтобы принять участие в игре, скорее звони мне 68-104-6, мне нужен один игрок 68-104-6.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, плюс 19, Тюмени и ясно. Днем сегодня плюс 24, вечером плюс 21, и будет малооблачная погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16. Бульвар Бар только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар Бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
5: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2GIS.
6: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru. Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся.
1: 8 часов и 41 минута в Тюмени. Итак, мы приступаем к игре «Прожарка». И у нас есть претендент на победу. Его Алексей зовут. Леш, доброго утра.
2: Доброе утро.
1: Привет, привет. Слушай, ну у тебя как вот этот летний сезон проходит? Насколько часто ты вообще вот приготовлением шашлыка занимался этим летом?
2: Ни разу не было.
1: Серьезно? Вау.
2: Да.
1: Загруженность большая.
2: Работа.
1: Работа, работа. Ну что ж, тогда давай тогда хотя бы вот в такую виртуальную прожарку мы с тобой сыграем. Ну а прожаривать мы будем, это, конечно, в переносном смысле звезд российских, каких-то известных исполнителей, либо исполнительниц. Ну и вот что будет происходить. Я озвучу три каких-то шуточных факта про какого-то известного человека в нашей стране. Ну, в данном случае, опять-таки, известного исполнителя. Это уже тоже своего рода подсказка. Твоя задача сказать мне по итогам трех озвученных фактов, о ком идет речь. Договорились?
2: Конечно.
1: Все, супер, я желаю тебе удачи. Уверен, у тебя все получится. Мы за тебя переживаем, мы за тебя болеем. И хотим, чтобы, по крайней мере, у тебя все получилось. Итак, давай начнем. Первый факт такой. Это единственный рэпер, чей бицепс больше, чем его дискография. А еще он так долго качал пресс, что кубики теперь требуют отдельный райдер на гастролях. Второй факт. Есть стереотип, что он тупой. Ну, такой прям, туповатый. Но, как по мне, тупой человек не смог бы всегда быть на чили на расслабоне. И третий факт. Он первый человек в истории семейных реалити-шоу, который умудрился сделать его больше не семейным реалити-шоу. О ком речь?
2: Джиган.
1: Джиган, конечно. Супер. Сходу отвечает Алексей максимально уверенно. Слушай, ну а по какому факту ты догадался о том, что это Джига?
2: На первом.
1: А, сразу по первому. То есть ты еще так немножечко томил, ждал, да, когда будет возможность сказать ответ. Леш, поздравляю тебя с победой. Тебе достается сертификат на 1500 рублей в мастерскую мяса «Согласие». И я надеюсь, это как раз-таки хороший повод для того, чтобы все-таки в какой-то момент отложить немного все свои рабочие дела, заботы и выбраться куда-нибудь на природу, специально отведенное место и приготовить вкусный шашлык.
2: Обязательно. Спасибо огромное.
1: Спасибо и тебе. Счастливо, хорошего дня. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Ну а всем нашим слушателям напомню, что да, вот так вот вплоть до пятницы каждый день мы здесь будем разыгрывать сертификаты в мастерскую мяса «Согласие». Не пропустите. Пока же идем далее. Оля Серябкина и Дима Урих с нами, 8901.
0: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте «Согласие.ск.ру» или в ближайшем магазине «Согласие».

0: Спешишь на работу, вообще вот не сразу какая-то картинка такой суматохи, хаоса и так далее. Если у вас сейчас так, то, ну, наверное, это своего рода мэчится. Но вообще желаю, чтобы таких ситуаций не возникало. 8.50 в Тюмени, завершаем час уже в ближайшем будущем. К нам присоединятся Мия Бойко и Экспонат, а также на подходе Мадонна и Мартин Гаррикс Бизар.
1: Каждая семья мечтает о своем доме. Теплом, безопасном, экологичном. Именно таким будет ваш дом в жилом квартале «Листопад» от Зодчего. Мы строим из кирпича, как строили наши деды, но с современными технологиями. Это не просто стены, это защита от шума, холода и городской суеты. Позвоните сейчас, поможем выбрать квартиру мечты. 61 10 20 или listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСР «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
2: Реклама.
1: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
3: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
4: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
5: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

В Тюмени 9 часов утра. Двигаемся далее. Нас ожидает новый час здесь в утреннем шоу «Летние каникулы». Все подробности о том, как он будет проходить после «The Bowser Magnetic».

0: Спонсор шоу – застройщик «Зодчий». Жилой квартал «Листопад».
1: 9:05 точное тюменское. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Всем еще раз большой привет. Меня зовут Антон Колев. Здравствуйте. Доброго утра. Сегодня такой денечек, кажется, погожий. Весьма солнечно на улице. И вроде бы это все у нас сохранится на протяжении всего дня, вплоть до вечера. Максимальная температура воздуха до плюс 25. Пробок никаких нет, как я понимаю. Давайте взглянем. Ой, ну на Федюнинского разве что. От Линейной до Станислава Карнацевича. Сейчас я посмотрю, что это у нас там произошло. Это у нас там произошло ДТП в районе острова, и поэтому объездная стоит от, ну, практически от Линейной, да. Можно сказать, от поворота до Монтажников получается, до острова. Так что, если вдруг кто-то там через объездную решит поехать из микрорайонов, то имейте в виду, что придется постоять немножечко. Так, в остальном дороги свободные. Жизнь прекрасна, все хорошо, идем, как говорится, далее. Далее, в этом часе мы с вами поступим следующим образом. Разыграем Bluetooth-колонку от застройщика «Зодчий», создателей жилого квартала «Листопад». Произойдет это ближе к середине часа. Для того, чтобы как следует подготовиться к этой игре, тебе необходимо зайти к ним на сайт listopad72.ru или к ним в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn, чтобы посмотреть всю исчерпывающую информацию про жилой квартал «Листопад», потому что именно на основе этой информации и будет задан очередной вопрос сегодня. Так что желаю удачи в подготовке, ну и мы, конечно же, будем сопровождать это утро и хорошей музыкой, как и всегда. Впереди Майк Познер и Дэвид Гетта, Evan Back to Ibiza. Всем еще раз большой привет и классного дня.
0: Строительная компания «Зодчий» строит из кирпича уже 28 лет. За эти годы мы возвели тысячи квадратных метров жилья и ни одного дома из дешевых материалов. ЖК «Листопад» – продолжение нашей традиции. Стены 72 сантиметра, только природное сырье, полный контроль качества. Мы даем гарантию, которую подтверждаем временем. Узнайте условия покупки, они вас приятно удивят. Сайт listopad72.ru, телефон 611020. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

Тюмени продолжается. Далее шоу «Летние каникулы». Заглянем в различные социальные сети, посмотрим, что там обсуждают тюменцы, да и не только, в общем-то. Во-первых, ну, хочется сказать, что весьма такая привлекательная для людей, у которых развито чувство романтики, новость, и она вот о чем. Уже этой ночью россияне смогут увидеть самый зрелищный звездопад года — метеорный поток Персеиды. Его можно наблюдать с 5 по 20 августа. Своего пика он достигнет ночь с 12 на 13 число, когда будет падать около 100 звезд в час. Так что раздумываем над тем, где самые красивые могут быть смотровые места в Тюмени. Самое главное, чтобы погода была безоблачная, и все, и берем свою вторую половинку, и типа... Эти звезды для тебя, слышишь? Помните, такая песня была? Вот так вот ужасно поем ей, и она, думаю, растает. Что еще? Ничего себе, очередная статистика. Россияне перестали пить. Потребление алкоголя в стране упало до минимума за последние 30 лет. Минздрав прогнозирует, что по итогам этого года потребление спиртного, чистого спирта, точнее, на человека, может дойти до 7,7 литров минимума с 90-х годов. Слушайте, ну, получается, все те программы государственные, которые были направлены на... агитацию на здоровому образу жизни, на пропаганду здорового образа жизни, получается, ну, наверное, сработали. А возможно, просто не всех опросили. Потому что что? Потому что спят после вчерашнего. Так, что еще интересного у нас в сети? Подписал Владимир Путин закон о легализации криптовалют в России. Не знаю, криптоны, если вы меня слышите, теперь вы легалы, получается. Вот еще интересная новость, но для меня она страшноватая, как будто бы. Продажи узких мужских джинсов взлетели в России. Спрос вырос в 2,5 раза за первое полугодие. И предполагают люди, что это снова становится трендом, к сожалению. К сожалению, но это становится, видимо, снова трендом. Потому что вот скини, джинсы скини на мужиках, парни, извините, но это просто... Ну-ка, девочки, накидайте лайков, чтобы я понимал, да, что я в правильном направлении думаю. Пишите там в Макс по этому поводу. Скини норм, не норм для пацана? Пишите. Я потом, если что, ваше мнение озвучу. Но вот плюс-минус такие новости у нас сейчас обсуждаются. Как только появится что-нибудь новое... А, вот еще. Ну, меня вчера вызвало такое легкое негодование-смех. Одиноких россиянок хотят освободить от работы по пятницам, чтобы они устраивали свою личную жизнь. Такая идея пришла от общественников. По их словам, это увеличит количество семей и улучшит демографию в стране. Но это же подумали, вот если в пятницу они работать не будут, ну с кем не будут, тогда отношения налаживать, если они в пятницу.

0: называется Dance. Я неспроста потянул Y, букву Y, потому что тут их целых три в никнейме артиста. Ну а что сказать? В общем-то, этот трек достаточно известен нам по различного рода коротеньким видео в различных социальных сетях. Вы понимаете, да, что я не могу называть их, потому что нужно будет еще вот эту вот приписку добавлять о том, что там что-то запрещено и так далее. 9.20 Тюмени, идем далее. Впереди у нас розыгрыш подарка от ЗК. Жилого квартала Листопад. Точнее, от застройщика Дзочи, который строит жилой квартал Листопад. Есть возможность выиграть туз-колонку. До этого гороскоп и новости не пропустите.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то в Тюмени на текущий момент плюс 20 ясно, днем сегодня плюс 24, вечером плюс 21 малооблачно.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. «Марциальмед.ру», Тюмень.
3: «Марциаль».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Чилли Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
3: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 9.25, точное тюменское. В студии появился Виталий Панов, расскажет новости. Доброе утро.
1: Доброе утро. Более 1 миллиона 200 тысяч нарушений правил дорожного движения в этом году выявили камеры на дорогах Тюменской области. Большинство из них – это превышение скоростного режима, отмечает глава региональной госавтоинспекции Андрей Миллер. Более 200 тысяч фактов превышения скорости зафиксировали на автодороге обход города Тюмени. По словам Андрея Миллера, магистраль была одной из самых аварийных, но большинство мест концентрации ДТП удалось ликвидировать с помощью камер фиксации нарушений. В Тюмени продолжается подготовка к отопительному сезону. Сейчас специалисты УСТЭК реконструируют теплосети на двух участках – по улице Максима Горького и в районе пересечения Красных Зорь и Мельничной. В ходе реконструкции меняют диаметр труб, что повысит надежность и долговечность системы, сообщает глава города Максим Афанасьев. Всего этим летом в Тюмени отремонтируют 53 объекта и более 10 километров сетей. В Тюмени открыли Комарово парк. Здесь оборудован современный веревочный парк и первый в городе муниципальный корт для падл-тенниса. Также в парке есть инклюзивная адаптивная площадка для особых детей, где малыши могут играть самостоятельно, а родители отдохнуть. В парке продуманы изолированные друг от друга трассы для велосипедистов и пешеходов, площадка для выгула и дрессировки собак. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, полезная информация от астрологов на сегодня, на 5 августа. Овны, вам нужна группа поддержки. Только благодаря ей вы добьетесь тех высот, на которые рассчитывали тельцы. К вам будут тянуться как люди, так и крутые предложения. Не отворачивайтесь ни от первых, ни от вторых. Это принесет вам пользу. Близнецы, вам может круто повезти в деньгах. Они могут прийти к вам неожиданно. Но не стоит рассчитывать на большую сумму. Она может быть маленькой, но очень приятной. Раки, вам нужно говорить откровенно, высказывать свое мнение. Поделившись с кем-то своими мыслями, вы станете чувствовать себя куда лучше. Львы, вы будете притягивать себе людей. Сейчас вы настолько обаятельны, что все захотят с вами подружиться. Пользуйтесь этим, знакомьтесь с авторитетными людьми. Девы сегодня будут чувствовать любовь и нежность. Поделитесь в ответ с близкими тем же. Укрепите ваши отношения. Проблемы могут возникнуть лишь в деловых переговорах. Весы. Сегодня весам стоит поговорить с тем, кто смыслит жизни больше. Этот человек обязательно разъяснит происходящее и даст рабочие советы. Скорпионы. Сегодня скорпионам будет давать полезные советы и в карьере, и в личной жизни внутренний голос. Так что прибавьте его на максимум. Стрельцы. Вам будет легко добиться компромисса, расставить все точки над «и». Воспользуйтесь возможностью и помиритесь с близкими. Козероги. Сегодня козерогам поможет завести нужные связи и наметить общие планы, активность и инициативность. Водолеи. Сегодня водолеям стоит быть ближе к людям, а не закрываться в своей раковине. Тем более у вас есть дар понимать с полуслова и переманивать на свою сторону даже самых твердолобых. Рыбы. Сегодня рыбам стоит больше времени проводить со своими близкими и любимыми. Сейчас вам как никогда нужна поддержка.
2: Хотите, чтобы в доме было зимой тепло, а летом прохладно? Чтобы стены дышали, а соседей было не слышно? Жилой квартал «Листопад» от застройщика «Зодчий» — это дома из натурального кирпича. Не панель, не блок, а настоящая глина, которая дарит здоровый микроклимат и тишину. Долговечность, морозостойкость, экономия на отоплении. Выбирайте квартиру для своей семьи. Звоните 61 10 20 или заходите на сайт listopad72.ru. Специализированный застройщик PSF Зодчий. Проектная декларация на сайте

0: мы подошли к тому моменту, когда приступим к розыгрышу Bluetooth-колонки от застройщика Зочи. Это создатель жилого квартала «Листопад». На протяжении этой недели мы с вами разыгрываем крутые гаджеты от них, Powerbank и Bluetooth-колонки. И вот сегодня Bluetooth-колонка у нас. Итак, напомню, что я на протяжении всех трех часов шоу рекомендую вам заходить к ним на сайт listopad72.ru или в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn для того, чтобы подчеркнуть полезную информацию, которая поможет вам выиграть. Мы говорили о географии, где находится, да, ЖК «Листопад». Выяснили, что на Московском тракте, на улице по Московскому тракту, в поселке Московский, на улице Новая находится. Мы выяснили, что там 4 дома в ЖК «Листопад» от застройщика Зочи. Сегодня давайте-ка выясним, какой площадью студия в ЖК «Листопад» от застройщика Зочи. Подскажу, такая небольшая подсказка, именно от этой площади и начинаются вообще квартиры в ЖК «Листопад». Повторюсь, ответ можно было найти на сайте. Итак, пишите 922-300-104-6. Какой площадью студия в ЖК «Листопад» от застройщика Зочи? Скоро подведем итоги, дождемся сначала появления Эйв с треком «Meet Me in the Dark».
1: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением. С трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
3: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
4: Застройщик ОСЗСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
9: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
10: 8:00. Пешком до садика и школы.
9: На работу в центр за 15 минут.
11: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
12: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
13: О, за баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Спонсор шоу – застройщик «Зодчий». Жилой квартал «Листопад».
1: 9 часов 41 минута. Мы подводим итоги розыгрыша подарка от застройщика «Зодчий» ЖК «Листопад». И сегодня мы разыгрывали Bluetooth-колонку. Давайте познакомимся с ее вполне себе полноправным правообладателем. Светлана зовут нашу слушательницу. Свет, привет.
2: Привет, ребята.
1: Слушайте, но мы сегодня интересовались вот какой темой, собственно говоря, какой квадратуры студия в жилом квартале «Листопад» застройщика «Зодчий». И вот молниеносно, я еще даже не сказал, куда нужно писать ответ, но Светлана нам тут же ответила, видимо, готовая была еще со вчерашнего дня. Свет, как у тебя вообще при подготовке к сегодняшней игре все происходило?
2: Я очень хотела вас участвовать.
1: Так.
2: И вчера прям все изучила несколько раз информацию.
1: Все изучила несколько раз и на сайте, и в группе во ВКонтакте, я так понимаю.
2: Да, да.
1: Ну, теперь поделись, что интересного ты узнала? В частности, каков ответ, во-первых, какой площадью студия в жилом комплексе, в жилом квартале «Листопад»? Какой ответ верный?
2: Верный ответ – 27 квадратов.
1: 27, 28, да, 27,87, если говорить прям уж докапываться до цифров. До цифр. Это верно.
2: Очень хорошая площадь идет для однокомнатной квартиры.
1: Очень хорошая площадь. То есть ты и планировки посмотрела, во все вникла, все совсем разобралась. Ну что ж, это дорогого стоит. Вот видишь, и твоя внимательность была вознаграждена. Поздравляем тебя с победой, дарим тебе Bluetooth-колонку. Будем ждать к нам за подарком. Ну а пока желаю тебе отличного дня и хорошего настроения.
2: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо и тебе, счастливо, пока. Ну вот, я рекомендую всем также по примеру Светланы и действовать. Забегайте на сайт listopad72.ru или в группу во ВКонтакте vk.ru/listopad72tmn. Смотрите полезную информацию о жилом квартале «Листопад», а там ее достаточно много, всякой разной, в том числе и, конечно же, интересной, потому что я тоже, ну а что уж, я тоже зашел, посмотрел, полистал. Мне, если честно, понравился квартал. Рекомендую вам тоже посмотреть. Вдруг для себя что-нибудь подберете.
0: Каждая семья мечтает о своем доме. Теплом, безопасном, экологичном. Именно таким будет ваш дом в жилом квартале «Листопад» от «Зодчего». Мы строим из кирпича, как строили наши деды, но с современными технологиями. Это не просто стены. Это защита от шума, холода и городской суеты. Позвоните сейчас. Поможем выбрать квартиру мечты. 61-10-20 или listopad72.ru. Специализированный застройщик ПСР «Зодчий». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».

0: 9:50 ровно в Тюмени, близится к завершению утреннего шоу «Летние каникулы». Вот так вот мы с вами в приятной компании друг друга провели последние 3 часа, ну и будем делать это с вами и далее, но уже завтра. Пока же до финала часа еще несколько крутых хитов. Гюгли Солта на подходе с треком «Jamaican». Ну а перед этим новый хит от Федука «Губы целуют».
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Вещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nosh.com.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
12: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
13: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
14: Потому что я все купил в Тюмень-Сити-Молле.
13: А другие?
14: А другие? Ждут доставку.
15: 1 сентябрь в Тюмень-Сити-Молле. Все для школы.
16: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
17: Купил и отдыхай спокойно.
18: Тимофея Чаркова, 60.
19: Очередь к хирургу? Не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57-57-55.
20: Медицинский центр М+. Веропыту.
21: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Немига на Красной Армии в финале этого часа. Довольно, называется The Hit. И не то чтобы подходящее слово для того, чтобы завершать мой рабочий день. Но нет такого, что я сижу и такой: так, все, хватит, довольно. Да и тут и в песне в целом не об этом. Ну и что касается завершения моего рабочего дня, далее вместе с вами продолжит этот день на Красной Армии Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет, Антон, у меня есть к тебе вопрос, так. Расскажи, любишь ли ты смолтоки на кассе?
0: На кассе?
1: Когда покупаешь продукты.
0: Если, это будет звучать странно, но если они интеллектуальны, то, то да.
1: А вот это вот...
0: А если вот это вот какое-нибудь... Ты вот недавно вышла из декрета продавщица в одном магазине из двух цветов. И, видимо, у нее словарный запас... Ну, не то, что словарный запас, а у нее лимит выговоренных слов за это время накопился, потому что не с кем было разговаривать. И вот она просто вот комментарии, вот знаешь, как... комментаторы на 72-ру оставляет и оставляет. Вот ты приходишь, просто даешь ей какой-то товар, и она тебе что-то в ответ накидывает. Но вот такое я не люблю.
1: Ну, я читала, что нужно женщине 10 тысяч слов в день выговорить, поэтому...
0: Так, там точно про слова, а не про шаги было, нет?
1: А мужчинам 7 тысяч. В общем, расскажу далее про страну, в которой можно и нужно разговаривать на кассе, причем можно даже по душам. А тебе желаю классного дня.
0: Спасибо, пока.
1: Пока. Тюмени 10.00. Ученые рассказали, что самый продуктивный день на неделе – это четверг, поэтому сегодня можно выдохнуть и кайфовать дальше. Впереди пицца, прямо сейчас на Микелвин Харрис.

Тюмени 10 часов и 10 минут. Как и обещала, рассказываю, в какой стране есть кассы для поболтать. И это Нидерланды. Там в супермаркетах открыли специальные кассы для тех, кому не хватает общения. Никто торопить покупателя не будет. Кассиры готовы спокойно поболтать, обсудить все на свете. И счета за коммуналку, и погоду, и здоровье во время оплаты покупок. Подобное есть, кстати, и в других странах. Например, в Швеции устанавливают скамейки для знакомств. Я как-то раз покупала Баунти и не могла выбрать между маленьким и большим. Я своими сомнениями поделилась с кассиршей, а она сказала: райского удовольствия должно быть много. Вот такая вот история. Конечно же, я купила большую Баунти. Далее много-много удовольствия принесет нам музыка. Послушаем тему «Облака» от «Казаки делают хиты». А до этого «Russian» и «Whisky Tponga» на «Красной армии». Доброе

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 22, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Эта среда пройдет без осадков. К середине дня потеплеет до плюс 24.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди светлая пластинка «Stay» от Леони Калумаскота.

0: Лови этот большущий хит в своих динамиках.
1: Реклама.
2: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
2: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
8: «Гиадзе. Вещанная сказка».
7: 51-87-37.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем кое-что замечательное диджея Годжа Мичико. Менее чем через 3 минутки этот суперхит в твоих динамиках.
2: Реклама.
3: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
4: Хочешь новенькое авто или квартиру?
5: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их.
4: Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф.
5: Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября.
6: Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
8: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Про тело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Про тело». Звоните 38 44 45.
10: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
11: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
12: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
13: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Ох, как же все сложилось. На Красной Армии только что была группа Intelligent Системы «Август», а сегодня 5 августа. Я желаю, чтобы у тебя все в этом месяце складывалось наилучшим образом, а я тебя в рамках программы «Плюс Вайп» могу добавить что-нибудь приятное, например, сертификат в барбершоп. Как его получить, узнаешь сегодня с 12 до часу, и в любой будний день подключайся к программе «Плюс Вайп», и, соответственно, «Плюс Вайп» тебе гарантирован. Далее потрясающая история от «The Second Voice», «Let Me Be», а прямо сейчас «Мод» in the club.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. День пройдет без осадков, предстоящим вечером до плюс 21.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: Девчонки вернулись к своему прежнему звучанию. Получилось отлично. Не пропусти. Далее.
1: Реклама.
2: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие» – вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Милый ужас, помоги! Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
2: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
1: Как-как?
2: 533-444. Записывай и звони скорее.
3: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
6: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
5: Кто? Горыныч?
6: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
5: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
7: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
8: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
8: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
8: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
8: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
8: Ступай!
9: vk.com/redarmyfm

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про перекрытие дороги в Европейском, но сначала отправляю в твои динамики пару симпатичных треков. Не переключайся.

С темой Callin Out For You в Тюмени 11 часов и 9 минут. Как и обещала, рассказываю про перекрытие дороги в Европейском. Речь идет об улице Эрвье у дома 32, корпус 1. Там выполняют работы с ливневой канализацией. Ограничения будут действовать до 20 часов 7 августа. Ну а далее никаких ограничений в плане музыки. С нами будет певица Ёлка с ее прекрасной темой «Проще». Ну а прямо сейчас Гнарлс Бартли «Крейзи» на Красной Армии. Роскошного тебе дня!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. День пройдет без осадков, предстоящим вечером до плюс 21.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. «Марциальмед.ру», Тюмень.
3: «Марциаль».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: А вот

0: лови этот итальянский вайбик через минуту с небольшим.
1: Реклама.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составит Ваня Дмитриенко с темой «Недоступна».
2: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
1: Еще больше отличных пластинок далее, не переключайся.
3: Реклама.
4: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
5: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние каникулы» дарим Bluetooth-колонки, пауэрбанки, а также сертификат на мясо. Не пропусти!
2: Шоу «Летние каникулы».
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
7: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
12: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

На Красной Армии кое-что новенькое от Косты Лакосты. Тема называется «Черри Леди». А еще больше новинок этой недели ты найдешь в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Радио Красная Армия». Там ты можешь послушать песни и добавить сразу же в свой плейлист. И не забудь подписаться на группу, чтобы в числе первых узнавать о розыгрышах призов для слушателей. Некоторые проходят прямо-таки в онлайн-формате. В офлайне же будем слушать далее потрясающую историю от Анны Асти и Димы Билана. Она называется «Эпилог». Эта красота появится здесь сразу после еще одного дуэта Шон Пол и Кейша Коул «Give it up to me» на

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Здесь отметится Баста и моя Мишель с фееричной новинкой. Встречаю эту звездную коллабу в своих динамиках далее.
2: Реклама.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте «Маргарита Арт» и в кассах города. Категория 16+.
10: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
0: На Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
2: Плюс вайб.
0: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 12 часов. Вот оно, настало время сделать перерыв на работе или в делах и неистово завайбить вместе. Для этого приготовила хороший плейлист и огненные подарки, так что не переключайся.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В течение этого часа подарю одному из слушателей сертификат на пиццу. Это можешь быть именно ты, или, может быть, тебе нужнее сертификат в барбершоп. Выбирай, что тебе по душе, и добавляй нас в Телеграме либо в Максе, номер 8-922-300-1046. Это будет нужно, чтобы участвовать, собственно. В розыгрышах мы начнем с барбершопа сразу после темы кассеты от такого крутого исполнителя, как Лирик, в Тюмени 12 часов и 3 минуты. Не переключайся.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 6 минут. Внимание всем мужчинам, которые хотят обновить образ, ну или всем женщинам, которые желают своим мужчинам таких изменений, потому как в ближайшие минуты будем разыгрывать сертификат в «Мужики Про». Это сеть барбершопов, которая, между прочим, распространена более чем в 20 городах России. Ну а что такое «Мужики Про»? Это отличная стрижка мастера, которые делают реально так, как ты просишь, еще и могут что-нибудь подсказать. Ну и высокий уровень сервиса, это само собой, это по умолчанию. Поэтому, если хочешь выглядеть классно, если хочешь выглядеть уверенно и еще и побывать в роскошном месте, то добро пожаловать в «Мужики Про». Ну а сертификат на визит достанется тому, кто самым первым ответит на следующий вопрос. Сегодня, 5 августа, отмечается день рождения светофора. Так вот, в каком городе Советского Союза в 1930 году был установлен первый в мире светофор? Варианты ответа. Первое – Нижний Новгород. Второе – Ленинград. Третье – Тобольск. Ответы присылай в Телеграм либо в Макс на номер 8-922-300-104-6. И не забудь еще написать свой номер телефона, потому что я буду звонить тебе из студии. До связи.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Сегодня 5 августа отмечается день рождения светофора, и мы выясняем, в каком городе Советского Союза впервые был установлен светофор для регулирования движения. Случилось это в 1930 году. А выясняем мы вместе с Никитой. Никита, привет.
2: Добрый день.
1: Но прежде чем задать вопрос про светофор, хочу спросить тебя про стрижки, потому что на кону у нас сертификат в барбершоп «Мужики Про». Никит, расскажи, было у тебя такое, что ты в детстве сам себя стриг?
2: Да нет, сам себя не стриг, только мама стригла под насадку.
1: А я однажды какие-то две висюльки себе выстригла по бокам. Мама пришла, такая: это что такое? Я говорю: да все нормально, ничего не видно, все хорошо. А потом она увидела плакат из какого-то мультика, и там у героини, у нее вот как раз такие же висюльки были, собственно, я их и повторяла. И она сразу все поняла, маму, конечно, не обмануть. Ну и, Никита, я понимаю, что, конечно, ничто не сравнится с маминой стрижкой, точно так же, как и с маминой кухней. Но все-таки давай вернемся к сертификату. Попрошу тебя ответить ответ на следующий. Точнее, попрошу тебя повторить ответ на вопрос, в каком городе Советского Союза впервые был установлен светофор. Это Нижний Новгород, Ленинград, либо Тобольск?
2: Ленинград?
1: Да, это верный ответ.
2: Спасибо.
1: Поздравляю тебя, приз твой. Желаю тебе классного дня, легкой дороги. Никита, я так понимаю, сейчас в пути, да?
2: Да, за рулем, да.
1: Но для участия, для этого звонка Никита специально припарковался, уточняю на всякий случай. Далее будем дарить сертификат на любую пиццу в Папа Джонс, но сначала немного музыки, немного новостей, не переключайся.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Красной Армии потрясающий вокалист. Это Тедди Свимс, мистер Нолл и Толл. Ну а Москва отличилась в плане сервиса. Какой необычный способ подачи блюд для самых занятых гостей придумали там, я расскажу далее. Не пропусти, это программа «Плюс Вайб».
1: Прогноз погоды.
0: В эти минуты в Тюмени плюс 24, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Вечером плюс 21, будет малооблачно, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
6: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массаж. Массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
8: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
9: Застройщик УОС ЗСБ «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
11: Главный хит на этой неделе.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 24 минуты, плюс вайб в самом разгаре. Как и обещала, рассказываю про необычный способ подачи блюд в одном из московских кафе. Оно называется «Балканы». И знаешь, что они придумали? Посетителям спускали пироги прямо с балкона, потому что посетители очень сильно спешили, им было неудобно подниматься. И в итоге владельцы кафе придумали вот такой вот ход. Но они пошли далее, как говорит сам босс. Нишевый прикол стал мейнстримом, и нужна была инновация. Теперь вместе с инженерами ребятки изобрели первый в мире пироговый аэростат. Он будет буквально спускаться в руки. Ну, а когда вы заберете, собственно, ваш пирог, то он плавно поднимется наверх. Кафе будет работать всего один день с такой инновацией. Даты и место открытия пока неизвестны. Ну, это все дело в Москве, поэтому нас, наверное, больше интересует, а что такое можно придумать в Тюмени для быстрой подачи. Пока что я видела только, как ключи бросают из окна или с балкона тому, у кого ключей нет, чтобы он зашел в подъезд. Да и сама я в детстве тоже так делала. В общем, идея классная. Я считаю, что нужно тюменским заведениям взять ее на заметку.
0: Плюс вайб на Красной Армии. И кто

0: Хайп на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и...
2: Папа Джонс.
1: Да, в Тюмени 12 часов и 34 минуты. Слова Папа Джонсу звучат не просто так, потому что в самое ближайшее время сертификат на любую, абсолютно любую пиццу Папа Джонса ты можешь получить, если проявишь кое-какую активность в следующем задании. Предыстория такая. В 2015 году один шеф-повар Ренат Виола создал пиццу, которая оказалась самой дорогой в мире. Она была украшена золотом, лобстерами, осьминогами и трюфельным маслом. Она называлась Луиджи 13 и стоила немалых таких денег. Вообще, мне кажется, лобстеры, осьминоги, трюфельное масло и тем более золото, как можно есть золото, это все вообще очень сильно на любителя. Вот в Папа Джонс я прошлась по меню, потрясающие, самые вообще вкуснейшие, сочнейшие и, самое главное, удобо варимые, то есть, ну, то есть, полезные для нашего желудка рецепты, а не вот это вот все. Но, вернемся, тем не менее, к пицце Луиджи 13. Я предлагаю тебе угадать, сколько долларов стоило такое блюдо. Вариантов ответа будет всего лишь два. Либо 12 тысяч, либо 30 тысяч. Отправляй циферку прямо сейчас в Телеграм, либо в Макс 8-922-300-104-6. Укажи свой номер телефона и оставайся на связи.
2: Мягкое тесто, нежный томатный соус, острый аромат перчика и, конечно же, тянущийся сыр. Вот что такое вкусная пицца. Лучшие ингредиенты, лучше пицца. Это не просто красивые слова. Ведь если пицца, то Папа Джонс.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
3: А другие?
4: Ну, ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы. Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
6: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. Замена масла.рф. Время менять масло. Звоните 60 10 70.
8: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: Додо.
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
11: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом Наимской, где архитектура говорит на языке истории, а каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
12: ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Спонсор игры Папа Джонс.
2: В Тюмени 12 часов и 42 минуты. С нами на связи Анатолий. Привет.
3: Да, здравствуйте.
2: Будем обсуждать, конечно же, пиццу, потому что сертификат на пиццу в Папа Джонс у нас на кону. Расскажи, Анатолий, какую любишь ты? Какая у тебя самая любимая?
3: Ну, хотя у меня несколько любимых, но так, маргарита.
2: Классика, да?
3: Да.
2: Слушай, класс. Ну, а как же курица с ананасами?
3: Ну, в охотку можно.
2: В охотку. С некоторыми напитками покатят, да? Пенными, как говорится. Ну, давай тогда с тобой перейдем к, собственно, делу. Как я уже рассказывала, самая дорогая пицца в мире была создана в 2015 году. В ней присутствовали лобстеры, осьминоги, золото и трюфельное масло. Называлась она Луиджи 13. Ну, и сколько же тысяч долларов она стоила? 12 либо 30?
3: 12.
2: Конечно. Безусловно. Поздравляю, Анатолий, мы с тобой большие молодцы, желаю тебе приятного аппетита. А что у тебя там будет, маргарита или, что, может быть, пепперони, на что разгуляется аппетит? А вот этого всего тебе желаю.
3: Спасибо большое.
2: Ага, погнали дальше. Есть еще несколько классных треков, которые мы будем скоро слушать. Это Marshmello и Portugal The Man Phoenix, а также Кайга и Person James Stole The Show. Далее, ну и перейдем к нашему большому другу. Это Папа Джонс.
1: Мягкое тесто, нежный томатный соус, острый аромат перчика и, конечно же, тянущийся сыр. Вот что такое вкусная пицца. Лучшие ингредиенты, лучше пицца. Это не просто красивые слова. Ведь если пицца, то Папа Джонс.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Portugal The Man с темой Феникса были только что на Красной Армии. Мы дарили сертификат на любую пиццу в Папа Джонс. Я, если честно, так раскочегарилась, так у меня аппетит разыгрался, что полезла гуглить что-нибудь еще интересненькое про пиццу. И знаешь что? Ученые выяснили, что это блюдо делает у нас счастливее. Буквально сочетание сыра, теста и специй вызывает выброс гормонов счастья. Ну, там, всяких дофаминов, серотонинов и так далее. Так что, мне кажется, я знаю, какое сочетание продуктов сегодня на ужин будет в самый раз. Все-таки серединка недели, и можно себя побаловать пиццей или чем-нибудь этаким. Сертификат на пиццу от Додо, от Папа Джонс мы будем дарить в следующий раз уже в пятницу. Ну, а завтра у нас кафе, гастрокафе «Василек» будет тоже радовать нас подарками, а также сертификат в «Мужики Про» тоже прилагается. В самые же ближайшие минуты будем слушать много всего классного, например, на подходе «Звонки» с суперхитом «Невероятно».
1: Прогноз погоды.
0: В эти минуты в Тюмени плюс 22, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Вечером плюс 21, ночью плюс 16, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
7: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви, удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Гиядзе, вещанная сказка.
8: 51 87 37.
10: Категория 0+.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС в ЗОЧИ. Мягкая декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Уран». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 13 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, будут ли запускать в нашем городе трамваи. Ну а самая лучшая музыка уже загружается в твои динамики. Делай громче.

Вместе с Now и The Roman мы продолжаем этот рабочий день. Это Красная Армия. И, как и обещала, рассказываю про то, когда в Тюмени будут запускать трамвай. Был генплан города до 2040 года, по которому планировалось строительство трамвайных линий, например, на Широтной, Республике, Пермяковой, Ямской. Но от этого плана отказались. И пока что ничего новенького у нас не будет в плане общественного транспорта. Но в отдаленном, скажем так, будущем рассматривается возможность запуска скоростных автобусов. Они называются метробусы, и это такие очень-очень быстрые автобусы, которые действуют на выделенных полосах, и такой вид транспорта, между прочим, используется в более чем 150 городах мира. Это будет очень-очень быстро. Что ж, надеюсь, что и правда движение в Тюмени будет ускоряться. Ну, а пока что мы с тобой, наоборот, будем немножечко замедляться, потому что впереди весьма лиричные треки. Услышим Биберекс и Faithless, New Religion. Ну, а до этого блокбастера послушаем Хамали и Наваи, «Птичка на Красной Армии».

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 25, ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 21, а ночью плюс 16. Осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. «Марциальмед.ру», Тюмень.
3: «Марциаль».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На подходе кое-что бодрое от Димы Уриха. Тема «На меня ты не сердись».
6: На меня ты не сердись. Уходить не торопись.
1: Минута с небольшим, и этот суперхит в твоих динамиках.
4: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Вайп. Плюс вайп.
3: На Красной Армии.
5: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
4: Плюс вайп.
3: На Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди абсолютный топ от Миши Миллер. Хей, на-на-на. Услышим этот колоритный трек через 2 с небольшим минуты. Не переключайся.
2: Реклама.
3: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150, код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
8: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
9: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние каникулы».

Snoop Dogg с темой Buttons. В свое время песня славно пошумела в главном тюменском чарте «Выборка». Ну, а сейчас настало время новых героев, и их выбираешь ты. Заходи на сайт redarmy.fm, ставь лайки трекам из разряда «Популярные» или «Новинки» и продвигай их в хит-параде. В пятницу в 19 часов узнаем, какие треки попали в двадцатку лучших. Голосует вся Тюмень, ты тоже присоединяйся. Пока же предлагаю присмотреться, то есть прислушаться к теме «Moving to the Sun» от Ужеля. Сейчас она рвется танцполы по всей Европе, а до этого на Красной Армии прозвучит пластинка «Зеленые глаза» от Люси Чеботиной. Делай громче!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди эффектная тема Satisfied Кэлвина Харриса и Джей-Зи. Полную версию этого и других хитов послушаем уже совсем скоро.
2: Реклама.
3: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: Фонд Сергея Безрукова представляет. Премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко. Известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
7: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
8: В 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
9: 8:00. Пешком до садика и школы.
8: На работу в центр за 15 минут.
10: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
11: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
12: О, за баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: Portugal The Man Dive Into The Ocean, то есть нырять в океан. Сейчас бы, конечно, нырять в океан, а не вот это вот все, да, Варь?
1: Точно, точно, погода великолепная. Я, кстати, сегодня зашла новости посмотреть, и сегодня отмечается праздник. Так? День работы как собака.
0: Сутулая?
1: По всей видимости. Это день для трудоголиков, которые вечно перерабатывают. И вот это меня натолкнуло на мысль, а почему нет такого праздника, вот день работы как котик?
0: Ага.
1: Вот, не вообще валяться
0: лежи
1: бы.
0: Лежи изо всех сил.
1: Да, да, под лучами солнышка, просто наслаждаться, вот изо всех усилий отдыхать. Именно такого нам праздника не хватает, к сожалению.
0: Да, надо его учредить.
1: Да, но мы постараемся не сутулиться. Раз сегодня день такой, продолжим в таком темпе.
0: Да, хорошего эфира, я же продолжу день работы как ленивец.
1: Ленивец.
0: Тоже неплохо.
1: Очень хорошо. Тебе пока-пока. Тюмени 14.00. Ну что же, продолжим дальше этот рабочий день. Компанию нам составит Анна Асти с ремейком на давний хит «Плачу на техно». Но сначала Tame Impala и Дженни с темой «Дракула».

На Красной Армии группа Capital Cities и их стопудовый хит Staying Alive, что означает, ну, остаться в живых. Отлично, конечно, вписывается в тему сегодняшнего праздника. День работай как собака. Ну, посвящен всем трудоголикам и любителям перерабатывать. У каждого есть такой друг, ну, или член семьи. В общем, ты знаешь, кого поздравить. А если нет, то, может, этот самый трудоголик ты сам. А вообще, статистика в РФ такая. На два трудоголика приходится один обычный человек. Хорошо это или плохо, лучше уточнять у робота. Ну а мы погнали дальше. Впереди южнокорейские девчонки Blackpink с энергичной пластинкой Jump, и появятся они сразу после новинки от Артика и Асти. Тема «Бриллиант» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 21, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится диджей Годжа с пластинками «Чико». Вот так красиво продолжим уже через одну минуту.
2: Реклама.

На Красной Армии Гаязов Бразерс летняя тема из Санта-Лючия. А очень даже летние подарки на этой неделе приготовил для тебя Антон Колев в шоу «Летние каникулы». Один из подарков – это сертификат на кругленькую сумму в мясной магазин, ну, так сказать, чтобы поддержать твой летний отдых, а также крутые гаджеты, пауэрбанк, либо Bluetooth-колонка. Но за более подробной инфой присоединяйся к Антону каждый будний день с 7 до 10. Он точно расскажет, как получить эти подарки. В Тюмени уже 2 часа 42 минуты, и мы будем двигаться далее прямо по курсу Дюк Димон и Эйми с любовной лирикой и песней Need You. И прямо сейчас тема Don't Go Mad от Лирика на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 26 градусов тепла, ветер слабый, вечером чуть похолодает до плюс 21, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Очередная новинка, на этот раз от группы «Серебро». Песня «Смотри, но не трогай».

0: Послушаем эту горячую историю менее чем через одну минуту.
1: Реклама.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
2: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
1: vk.com/redarmyfm.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 15.00. Скоро расскажу о странном решении модифицировать учебные пособия для школьников, но сначала музыка. Встретим диджейский дуэт Open Beige со стильной темой Mass Way сразу после группы Beowulf с песней «Феникс».

Только что новинка от Филатова, Кэрос и СТ. Тема «Там, где рассвет». Вот и школьные учебники тоже встретили свой символический рассвет. В российские магазины завезли целую серию учебников с отсылками к аниме и манге. Все это очень лаконично переплетено с темами уроков. Но что удивило, такие пособия есть только для средней и старшей школ. И ни одной для младшей, что кажется, было бы уместней. А вот поднимется ли успеваемость в школах от такого подхода, вопрос интересный. Теоретически, да. Если сами ученики интересуются аниме и мангой, почему нет? Это как совмещать приятное с полезным. А если нет, то ответ, конечно же, нет. В общем, тут все зависит от подхода индивидуального. В Тюмени уже 3 часа 9 минут. Мы с вами продолжаем двигаться далее. Скоро к нам заглянет Звонкий с классной темой «Рискую». Но сначала послушаем Нелли Фертада, Джастина Тимберлейка и Тимбаленда с пластинкой «Give it to me» на Красной Армии.

0: Обновление от 10 990 рублей. Marcialmed.ru, Тюмень.
1: Марциаль.
0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Медуза и Генрика Мамилия с темой «Don't Wanna Go Home». Входит топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через полторы минуты.
4: Реклама.
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Идеальный саунд лета от Джонни и Федука. Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
2: Реклама. Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
3: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
2: А другие?
3: А другие ждут доставку.
2: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
3: Все для школы.
2: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
4: Тимофея Чаркова, 60.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа. Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
12: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо заказывайте через приложение прямо на месте.
13: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
12: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
13: Додо.
14: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонент ящик 955. 12+.
2: Вайп. Плюс вайп.
0: На Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
2: Плюс вайп.
0: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

На Красной Армии диджей Оливер Хэнсон с темой AEIOU. Такая аббревиатура интересная. В Тюмени уже 3 часа 40 минут, а я спешу рассказать, какие крутые подарки ты можешь выиграть на этой неделе в игре Y+, а их целых 3. Первый. Сертификат на любую пиццу Папа Джонс, еще из вкусненького. Сертификат в ресторан белорусской кухни, это второй. И специально для мужской половины наших слушателей сертификат в крутой барбершоп. Играй каждый будний день в игру Y+, выполняй простые задание и подарок твой. Игру проводит Даша Русакова с 12.00 до 13.00. Ну а мы погнали дальше и продолжим уже в компании Daft Punk и Фаррелла Уильямса с хитовой вещицей Get Lucky, но сначала отметится Мария Краймбрери с темой «Ты помнишь» на Красной Армии.

0: Послушаем полностью менее чем через 2 минуты.
1: Реклама. Вайп. Плюс вайп.
2: На Красной Армии.
3: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайп.
2: На Красной Армии.
4: Привет, я Ольга Марочкина, риэлтор. И я выбираю жилой комплекс «Окинава» с двухуровневым бульваром и бизнес-центром с фудкортом. Такое редкое сочетание возможностей на география.рф.
5: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение недели. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Главный тюменский музыкальный чарт. Выборка.
8: Главный хит на этой неделе.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Сьогодні 16.00. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится горячущий дуэт Эсгергерд и Зиверт с темой «Банк». Но сначала приятная тема «Talk to you» от A-North и 54 Ultra.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Только что дуэт Леди Гага и Дойчи на Красной Армии с темой Runway. И это восьмая строчка главного тюменского чарта выборка. Ну а весь топ-20 лучших хитмейкеров недели послушаем уже в пятницу в 19.00, когда к нам заглянет Гера Адамян и начнет подводить итоги. До этого голосуйте, успевайте. Заходите на наш сайт redarmy.fm. Пока же встретим суперзвезду Басту с пластинкой «Любовь без памяти». И появится он сразу после Тимы Белорусских с новинкой песни «Мысли» на Красной Армии.

0: Готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В Балу знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. Балу – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Артик Асти, Егор Крид с пластинкой «Карма».
3: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем. Карма.
2: Входит топ-20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через полторы минуты.
0: Реклама.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу
6: «Гиядзе. Вещанная сказка».
5: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
9: Шоу. Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние каникулы».

эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Градусы» с темой «На ресницах». Вот так красиво продолжим уже через 2 минуты.
2: Реклама.
3: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
4: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или сапоги-скороходы?
5: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
4: Кто? Горыныч?
5: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
4: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
6: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 75 000.
7: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
11: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
12: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

На Красной Армии Алекс Уоррен с классной вещицей Fever Dream. В Тюмени уже 4 часа 41 минута на календаре среда. И уже в эту пятницу тебя ждет стрим, который, ну, никак нельзя пропускать. Ровно в 14.00 розыгрыш подарков для тех, кто опускал билет в лототрон на параде красных машин, живое общение с ведущими Красной Армии, ну и, конечно, хорошее настроение. За подробной инфой заглядывай в нашу группу во ВКонтакте, радио Красная Армия. Ну, а мы погнали дальше, где нас уже ждут дуэт Кейт Бостони и диджей Эвнер, их совместный хит «Castle in the Snow» и прямо сейчас хитовая тема от Мота «In the Club» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 26 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 9 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 22, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в квартале «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мадонна и диджей Мартин Гаррикс с шикарной темой «Bizarre».

0: Послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
7: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
7: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
7: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
7: Ступай!
8: vk.com/redarmyfm.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 17:00. Погнали в новый час, где нас уже заждались Гаязов Бразер с летним хитом «Санта Лючия». Ну а сначала послушаем танцевальную «Партенопе» от Мёрка и Клемонта.

На Красной Армии диджейский дуэт Аван Рокстон с мощным саундом In My Blood. В Дюмине уже 5 часов 9 минут, а мы продолжаем, как можем, приближать момент окончания этого рабочего дня, и компанию нам составит группа Total с музыкальным приветом из прошлого. Песня бьет по глазам сразу после пластинки «Среди счастливых людей» от Филатова и Кэрос на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 26 градусов тепла, ветер слабый, вечером чуть похолодает, до плюс 21, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. «Марциальмед.ру», Тюмень.
3: Марциаль.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема. Слайтер. Песня «Dance».

0: А также ждем свежий выпуск новостей от Виталия Панова уже через 2 минуты. Реклама.
1: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
2: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. Я выбираю дивный квартал Озером за школу Лира

0: 444.
1: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
2: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние каникулы»

0: Новости к этому часу в студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. Пик летнего паводка в Тюмени проходит. Третьи сутки наблюдается снижение уровня воды в реке Туре. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор. Сейчас идет активность.

тщательная подготовка к ликвидации последствий большой воды. Как только появится возможность, будет проведена санитарная обработка домов и приусадебных участков. По словам главы региона, утилизация мертвой рыбы займутся специализированные организации. Утилизировать рыбу будут в печах закрытого типа. Губернатор также напомнил, что люди, проживающие по адресам, включенным в зону ЧС, получат право на единовременную выплату в размере 15 675 рублей. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов на гостевых маршрутах начался этим летом в Тюмени. Всего по программе за 11 лет предстоит обновить 104 многоквартирных дома. Новым элементом для ремонта фасадов в Тюмени станет архитектурно-художественная подсветка. К гостевым маршрутам отнесены улицы Ленина, Республики, Ямская, Луначарского и Первомайская. По ним гости Тюмени следуют из аэропорта и из железнодорожного вокзала. Устек сообщает о временном ограничении движения транспорта в европейском микрорайоне Тюмени у жилого дома 32, корпус 1 по улице Эрбье. На территории проезда на линии ливневой канализации выполняют земляные работы. Специалисты установят причины и устранят локальную просадку грунта. Ограничение будет действовать до 8 вечера 7 августа, сообщает пресс-служба компании. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
3: А другие?
4: Ждут доставку.
5: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле. Все для школы.
3: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки.
5: Купил и отдыхай спокойно.
6: Тимофея Чаркова, 60.
7: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне. Доставим еду и тебе.
8: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
9: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
10: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
11: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
13: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви, удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
14: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
15: 7 утра. Прогулка с собакой на спецплощадке в квартале.
16: 8:00. Пешком до садика и школы.
15: На работу в центр за 15 минут.
17: А вечером во дворе посмотрим мультфильм в летнем кинотеатре. Вместе с соседями.
18: Все это квартал Румянский, где атмосфера добрососедства сочетается с ритмом делового центра города. Живите в балансе.
19: За баланс Одесская. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Только что Коста Лакоста на Красной Армии с клевой пластинкой «Черри Леди». Но уже завтра Антон Колев будет разыгрывать клевые подарки. Среди них сертификат на кругленькую сумму в мясной магазин, а также крутые гаджеты, Bluetooth-колонка и пауэрбанк. Присоединяйся к Антону уже завтра в утреннем шоу «Летние каникулы» с 7 до 10. Он все подробно расскажет, как выиграть такие крутые призы. Ну а мы погнали дальше. Впереди Люся Чеботина с песней «Зеленые глаза». Послушаем эту горячую историю сразу после темы «Complicated» от Аврил Лавин на Красной Армии.

0: послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
3: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
4: Вещанная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60-10-70.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
8: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
9: А что, если новая глава вашей жизни начинается прямо сейчас? Старт продаж ЖК «Вида» на Московском тракте. Квартал семейного формата с собственным парком и детским садом. А квартира на старте всего от 4 миллионов 250 тысяч рублей. ЖК «Вида». От девелопера делом. Ваш вид на новую жизнь. Дом для семьи начинается с звонка. 56-81-82. 56-81-82.
10: У вас специализированный застройщик «Уран». Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
12: Вайб. Плюс вайб.
13: На Красной Армии.
14: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
12: Плюс вайб.
13: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: что Hurts и диско Purple Machine с пластинкой Wonderful Life, но жизнь точно стала прекрасна с приходом Сергея Белявского. Это знаменует начало вечера.
1: Да, привет. Слушай, тут американская компания приглашает на собеседование тех, кто набил татуировку с их логотипом.
0: Только на собеседование.
1: Да, только на собеседование. Ну, чем все закончилось, расскажу все-таки позже, но вообще интересная тема, нет?
0: Ну, я думаю, если с гарантией трудоустройства, то
1: в
0: да.
1: В Apple куда-нибудь, в Microsoft вообще шикарно было бы.
0: Ну да, наверное, да, ладно.
1: Яблочко набить? Набила бы яблочко?
0: Ну так, аккуратно я бы это обыграла.
1: Аккуратно. Ну да, можно. Да, чем эта история закончилась, расскажу позже. Тебе хорошего вечера.
0: Тебе хорошего вечера, пока.
1: Спасибо, пока. В Тюмени 6 часов. Ну а мы будем двигаться далее в компании топовой музыки. Уже скоро Артик и Асти с новинкой «Бриллиант». И прямо сейчас нежная легкая история «I went back to Ibiza». Майк Познер, Дэвид Гетта.

на Красной Армии. Только что новинка под названием «Бриллиант» — это Arctic Asti. Ну, а американская компания приглашает на собеседование тех, кто набил татуировку с их логотипом. Один из основателей стартапа Lemon Lime устроил вечеринку после официального мероприятия и пригласил на нее тату-мастера. Любой гость, который согласился набить вечное тату с логотипом фирмы, получал гарантированное интервью. Замечу, это только собеседование. В итоге на этот шаг согласились 7 человек. По словам Зица, так он искал рискованных и сумасшедших людей, которые...

ответствовали команде. Стартап раскритиковали в соцсетях, и он принес извинения за такой вот безрассудный поступок. Не знаю, как по мне, очень даже прикольная история, и за что тут извиняться, сомневаюсь. Мы ждали тоже не извиняться ничего, мы просто будем расслабляться в компании топовых треков. Послушаем уже скоро Ольгу Серябкину, Диму Уриха, 8901, и прямо сейчас красивая пластинка Sea Unstoppable. В Тюмени 18 часов 11 минут, меня зовут Сергей Белявский, всем большущий привет и классного вечера. We'll be right back.

0: Игровое пространство «Балу».
1: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии
3: появится The Balls с вещицей Magnetic. Уже через 2 минуты с небольшим на Красной Армии, ну а чуть позже встречается свежий выпуск новостей.
1: Реклама.
4: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20. Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляется по Совкомбанк. Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
5: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
6: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением. С трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2GIS.
7: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
10: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
12: «Гиадзе. Вещанная сказка».
11: 51-87-30.

0: Иванов, Виталий, здравствуй.
1: Добрый вечер. Эксперты подтвердили эффективность технологии аэрации при очистке речной воды. Выводы сделаны на основе лабораторных испытаний проб воды из Туры, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Специалисты кафедры инженерных систем и сооружений Тюменского индустриального университета воспроизвели реальную технологическую цепочку, которая применяется на метелевских сооружениях. Исследования подтвердили необходимость насыщения воды кислородом. Также эксперты дали рекомендации по дозированию реагентов на каждом этапе подготовки речной воды. На метелевских сооружениях продолжаются испытания системы аэрации. В Тюмени открыли обновленный переход между детским и взрослым корпусами областной клинической больницы номер 2. Проход капитально отремонтировали при поддержке благотворительного фонда «Лаки» и социально ответственного бизнеса, пишет издание «Тюменская область сегодня». Переход протяженностью 250 метров используется пациентами ежедневно. По нему перевозят детей после операций и реанимации, а также сопровождают на диагностику и процедуры во взрослом корпусе. В Тюмени в районе Дома обороны определили новый участок, где проведут комплексное развитие территории – летний проезд. Здесь снесут 8 домов, квартал преобразят в течение 8 лет. Такая информация указана в документе городской администрации. На этом участке разрешается строить малоэтажные здания, медицинские клиники, школы и спортивные площадки. На этом все. Хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем группу «Серебро», их классную историю «Смотри, но не трогай». Буквально через 3 минуты с небольшим на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Ситик, ты чего отдыхаешь? Ведь скоро в школу.
4: Потому что я все купил в Тюмень Сити Молле.
3: А другие?
4: А другие? Ждут доставку.
3: 1 сентябрь в Тюмень Сити Молле.
4: Все для школы.
3: Одежда, обувь, техника, канцтовары и рюкзаки. Купил и отдыхай спокойно.
5: Тимофея Чаркова, 60.
6: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
2: Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар Бар. Герцена 63, 666, 330. 18+. Российская школа массажа ценится по всему миру. Александр Маракулин, многократный победитель чемпионатов, открывает набор в школу массажа «Протело». Вы научитесь классическому и релакс-массажу, лечебному мануальному массажу глубокого действия по авторской методике. Узнаете, как выйти на доход с первых месяцев. Массажная школа «Протело». Звоните 38 44 45.
3: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
4: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

армии. Только что «Медуза» Генрика Мамиль «Don't wanna go home» в переводе «Не хочу идти домой». Ну, завтра мы будем говорить то же самое про работу, но есть один нюанс. С 7 до 10 специально для тебя и для твоего настроения здесь, на «Красной армии», шоу «Летние каникулы», в котором, кстати, можешь получить сертификаты в магазин «Мясо Согласия» или гаджеты различные, пауэрбанки, блютуз-колонки. В общем, присоединяйся завтра к утреннему шоу «Летние каникулы» с 7 до 10. Поднимай себе настроение, получай подарки. Ну, а сегодня расслабимся в теплой компании. Далее ее нам составит Тима Белорусских, «Витаминка». И прямо сейчас «Маршмелло», «Portugal the Man», «Феникс». В Тюмени 18 часов 47 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, безоблачно, завтра днем без осадков и до 21 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Предлагаю послушать трек под названием «Дракула» Tame Impala Jenny. Уже через 2,5

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗП СФЗОЧ и проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Фонд Сергея Безрукова представляет премьера спектакля «Где любовь?» В ролях Карина Андоленко, Павел Харланчук, Алексей Матошин. Автор пьесы Карина Андоленко, известная по сериалам «Королева красоты» и «Спасская». «Где любовь?» Постановка на грани смеха и слез. Тонкая и душевная. 28 сентября. Филармония. Билеты на сайте Маргарита Арт и в кассах города. Категория 16+.
3: В Тюмени открылся новый салон «Хавейл Автомаг». Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш «Хавейл» встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
4: Хотите насладиться вкусом настоящего мяса? Тогда вам согласие! У нас вы найдете колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, обновленное гриль-меню по авторским рецептам. Приходите в согласие и наслаждайтесь каждым кусочком. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на согласие.sk.ru или в ближайшем к вам магазине.
5: Не знаешь, где без очереди сменить масло? Сервис «Замена масла.рф». 5000 фильтров, около 20 тысяч литров масла в наличии, 12 постов без очередей и уникальная по комфорту клиентская зона. «Замена масла.рф». Время менять масло. Звоните 60 10 70.
6: Вайп, вайп, плюс вайп
7: на Красной Армии.
8: Всем привет! На этой неделе дарим сертификаты в кафе и барбершоп. По будням с 12 до 13 часов.
6: Плюс вайп
7: на Красной Армии.

Тюмени, 7 вечера. На дорогах у нас всего 4 балла. Есть прям маленькое затруднение на Московском тракте. В остальном все просто прекрасно. Далее прекрасная история «Там, где рассвет», Филатов, Кэрос и СТ.

армии только что Another 50 for Ultra с пластинкой Talk to You. Ну а завтра у тебя будет возможность получить сертификат на 1500 рублей в гастрокафе белорусской кухни. Если вдруг хочешь получить такой подарок или какой-нибудь другой, то залетай уже завтра в обеденный перерыв с 12 до часу на Красную Армию. Для тебя будет программа «Плюс вайп». Присоединяйся, подними себе настроение среди рабочего дня. Ну а мы далее его поддержим классной музыкой. Подходит The Second Voice, Let Me Be. И уже сейчас послушаем группу «Пицца», «Золото». В Тюмени 19 часов и 11 минут. Всем хорошего вечера.

0: Mobilnet.ru Тюмень.
1: Марцель.
0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Ждем крутой трек Мота и Инда Клаб. Всего через 2 минуты с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
7: Руки чувствуют больше, чем видят глаза. Мануальный массажист Александр Маракулин воздействует на все ткани по авторской методике. Работа в топ-клиниках и победы на соревнованиях подтверждают его уровень. Все виды массажа для детей и взрослых, восстановление после травм и операций. Доверьте свое здоровье эксперту. Звоните 38 44 45. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Только до 30 августа в Тюменском цирке гастроли нового невероятного шоу.
9: Вещанная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+. Готовимся к школе вместе с магазином «Котик». Огромный выбор школьной обуви. Удобные туфли, легкие сандалии, модные кроссовки. Успевайте выгодно обуть своего школьника. Ждем вас в «Котике», где каждый шаг знаниям начинается с комфорта.
11: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
12: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
13: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Бауэр с вещицей «Calling out for you». Немного танцевального вайба прозвучит на Красной Армии через 3 минуты с небольшим.
2: Реклама.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Тюмень меняет облик, но сохраняет самобытность. В деловом центре Тюмени есть квартал Румянский, где ритм города звучит ясно и современно. А в историческом – дом на Ямской, где архитектура говорит на языке истории. А каждый штрих – дань уважения наследию. Вы сами выбираете свой темп жизни. Живите в балансе.
5: ОСЗ «Баланс Одесская», ОСЗ «Баланс Химская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
7: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
6: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
7: «Додо».
8: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
16: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
17: Главный хит на этой неделе.

а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.

Диджей Смэш и Артем Качер только что на Красной Армии с историей «Клатч». Завтра тебя ждет с утра совершенно другая история. Летний вайб в шоу «Летние каникулы». Присоединяйся обязательно по будням с 7 до 10. И на этой неделе у тебя есть шанс получить сертификаты в магазин «Мясо Согласия». И также гаджеты, пауэрбанки и блютуз-колонки. В общем, все это ждет тебя завтра с 7 до 10. Также тебя будет ждать еще и Антон Колев. Он умеет поднимать настроение. Далее, кстати, за настроение в ответе DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. И уже сейчас другой дуэт, Calvin Harris, Jazzy с темой Satisfy. В Тюмени 19 часов 45 минут. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит новинка «Если я буду танцевать». Это Баста и Майя Мишель. Ждем эту позитивную историю на Красной Армии менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: В Тюмени открылся новый салон Havail Automag. Полный модельный ряд в наличии. Выгодный обмен на ваш автомобиль. Особые привилегии для первых покупателей. Город Тюмень, улица Дамбовская, дом 7, корпус 1. Телефон 215-150. Код Тюмени 3452. Мы не просто сменили адрес. Мы построили уникальное пространство, в котором ваш Havail встречает вас по-новому. Приезжайте и убедитесь сами.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575-7-55. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
10: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо. Заказывайте через приложение прямо на месте.
12: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
11: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
12: Додо.
13: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
14: При покупке стейка помните главное правило. Никаких стейков без нашего согласия. Мраморная говядина породы Black Angus в мастерских мяса «Согласие». Премиальное качество напрямую от местного производителя. Мастерские мяса «Согласие». Вкус, которым мы гордимся. Ищите нас на сайте согласие.ска.ру или в ближайшем магазине «Согласие».
1: Ну что, привет всем тем, кто с нами. И на первой рабочей неделе августа мы в шоу «Летние каникулы» дарим

8 вечера в Тюмени. Ну что ж, продолжаем вечер. Будем думать о приятном, о выходных и под приятную музыку все это сделаем. Боб Синклер, Кайза, I Can't Wait уже скоро и прямо сейчас. Temper City, Self-Aware.

армии Боб Синклер и Кайза с темой «I can't wait» в переводе «не могу дождаться». Мы же тоже не можем дождаться пятницы, потому что в пятницу прозвучит двадцатка лучших. Но напомню, что составляем ее вместе с тобой на нашем сайте radarmi.fm. Ждем твои пожелания. Обязательно голосуй за своих любимчиков, ну и присоединяйся в пятницу в 19.00. А далее к нам присоединятся Анима и Джей «Out of my body». Послушаем уже скоро и прямо сейчас ярчайший хит этого лета «Jamaican» Южел и Солта. В Тюмени 20 часов и 9 минут. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 22 градуса, безоблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 21 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: уже через 2,5 минуты на Красной Армии. Реклама.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прекрасная история. Мистер Know It All, Тедди Свимс. Ждем эту красоту уже через 2.5 минуты.
2: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
7: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень-Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа. Тюмень-Сити Молл. Будет очень громко.
8: Главный тюменский музыкальный час. Выборка.
9: Главный хит на этой неделе — Мия Бойко.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

пластинкой на ресницах. Ну, а если вдруг не знал, то уже совсем скоро, именно в пятницу, в 2 часа дня, состоится стрим. Стрим на Красной Армии. Так что обязательно подключайся, особенно если участвовал в конкурсе на параде красных машин, точнее, в лототроне. В общем, подключайся. Ну и чтобы быть в курсе всех этих событий, рекомендую подписаться на нашу группу во ВКонтакте. Да, ничего не пропустишь. Радио «Красная Армия». Будем ждать тебя с нетерпением. Далее также будем ждать отличную музыку, и вся она будет здесь, на «Красной Армии». Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 20 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 21 тепла. Именно так сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоны для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. Балу – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: Реклама.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
8: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
9: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
10: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
11: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы 1/2 года. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
12: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 20 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 21 тепла. Именно так сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
8: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
7: Кто? Горыныч?
8: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
7: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
9: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
10: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
11: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
12: Очередь к хирургу не в нашем сценарии. Медицинский центр М+. Хирургические операции для взрослых и детей. Опытные врачи, одноместные палаты, заботливый персонал. Решаем сложное, быстро и наверняка. По ОМС и ДМС. Звоните 57-57-55.
13: Медицинский центр М+.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
16: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
17: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
18: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
19: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: 8 августа на парковке ТРЦ Тюмень Сити Молл. Громкое событие этого лета. Соревнования по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Вас ждут экстремально громкие аудиосистемы, эксклюзивные автомобили, яркие проекты и по-настоящему мощный звук. А также развлекательная программа от партнеров мероприятия и компании Global Tuning. Суббота, 8 августа, Тюмень Сити Молл. Будет очень громко.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 20 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 21 тепла. Именно так сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – Центр управления здоровьем «Марциаль».
3: Пора расцветать. «Марциаль».
4: Программа «Экспресс-восстановление» от 10 990 рублей. «Марциальмед.ру», Тюмень.
3: «Марциаль».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
8: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
9: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
10: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Тюмени полночь.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.